0: Semen.
1: Oh my god.
2: Я тебя прошу, не зови меня на party. Ты же знаешь, я навсегда запомню строки, что писала в коридоре. Ты на помады, всегда я не
1: Full master.

0: здравствуй. Fuck you. Как дела твои?
1: Как ты? Swallow my cum.
0: В глазах моих.

0: твой туманный взгляд.
1: Boy next door
0: встречает
1: sex.
0: Ну что же,
1: suck some dick,
0: а я
1: rip the skin.
0: Мне не отвести от тебя
1: this gym.
0: Помнишь наш
1: suction?
0: Oh. Ложился на пол, тебе и мне шел первый теплый.
1: Gang it up.
2: The spanking
1: dick do anal. Fisting is $300.
3: Oh shit.

0: вино,
1: семен осенос,
2: пламя,
3: красная мука, бывало курили донской
0: такак.
3: Или тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали, просто.

0: я не понимаю, как можно с так называемый залезть в Dungeon. Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Что такое?
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на... И после того, как я опустошен... Я ощущаю, что будто мне все... Но все равно испытываю чувство... А я хочу просто спрятаться от...

0: today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne. Today, I say to you that the challenge is real, they are serious, and they are many. They will not be easily met in a short span of time. It has been the risk takers, the wasted genie, the creators of mad things. For us, they toiled in sweatshops, endured the lash of the spanking. Time and time again, these men struggled and sacrificed so that we might live better. We did not turn back, nor did we falter. And we were carried forth that the great gift of freedom be delivered and is safely to future generations. Thank you. God bless.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда.
2: Dungeon Master.
1: Опять голубой.
0: As we can.
1: Тот же воздух и та же.
3: Bad cock.
1: Только он не вернулся из боя. Тот же
3: Suction.
1: И та же.
3: Bad cock.
1: Только не вернулся из боя. Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил родной. Мне секс давал.
4: The semen.
1: Вставал, а вчера не вернулся из боя. Мне
4: секс
1: не давал. Он
4: the semen.
1: Вставал, а вчера не вернулся из боя. То ж теперь не
3: boy next door.
1: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задул.
3: Как
1: не вернулся из боя. Для меня будто задуло.
3: Как
1: гейб не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
2: Loop it up.
1: А в ответ тишина.
3: Гейб
1: вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
2: Loop it up.
1: А в ответ тишина.
3: Гейб
1: вчера не вернулся из боя. Наш... Нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
4: семена.
1: Как в воде
2: Dungeon Master.
1: Стоят голубые. Отражается
4: семена.
1: Как в воде
2: Dungeon Master.
1: Стоят голубые. Нам и места
2: for dungeon.
1: Хватало вполне. Нам
4: семена.
1: Текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это
2: Bad.
1: Не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это
2: Bad.
1: Не вернулся из боя.

0: блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуйню, рознь как бы, и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это, да, это же планета, материк на планете. Нет, это планета. Вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: Делай. Strip the skin.
1: Делай. Suck some dick. Ass.
2: Перевернуй.
1: Семена.
2: Обраки.
3: Каждому. Каждому.

0: played with his dick.
1: Заново тут по частям и да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: тянет сладок наш. Я хочу, чтобы все было ок.
1: Окей, мы просто играем. Часто не понимая наши...

0: моей луне.
1: Dungeon Master.
0: Я сам себе король, сам себе судья.
1: Boy.
0: Слабым лучом.
1: Next door. Finger.
0: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
1: For master.
0: Вновь машет своим.
1: Some dick.
0: Падая.
1: In my ass.
0: И опять вхожу в твой.
1: Boy.
0: На моей луне я всегда.
1: Here we.
0: Разведу.
1: Some dick.
0: Посижу.
1: Oh shit.
0: На моей луне.
1: Dungeon Master.
0: Я.

0: этих
1: 300 bucks.
0: Околдовал.
1: My ass.
0: Будто бы
1: gay website.
0: Я их понимаю.
1: Man.

0: еда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Руи.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Сегодня праздник
1: Smartass.
0: Сегодня будут
1: Fisting
2: And anal
0: Девушек
3: Bad cock
0: С утра горят
2: And bombs
0: Пришли Стоят
2: So horny
3: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
1: 300 bucks For master
0: Важности по

0: so horny.
1: The semen.
2: $300. For master.
3: Они статистики назло опять придут.
0: So horny.
3: Придут.
0: So horny.

0: Bad cocks.
1: Очень жаль, что на 10. По статистике 9.
0: Bad cocks.
2: Shit, I'm sorry.
3: Моя имя Дик, по фамилии Яна.
4: Anal.
3: Моя имя
4: Дик,
3: по фамилии Яна.
4: Anal.
3: Моя имя
4: Дик,
3: по фамилии Яна.
5: Ass.
3: Моя имя
4: Boy,
3: по фамилии Я.
6: Next door.
3: Yeah. Baby tape, bitch. Я залетаю в
5: Ass.
3: 30.
7: Ladies.
3: Okay.
7: Yeah.

0: Мерят
1: some dick.
0: В ожидании.
1: Sex.
0: Идет не спеша.
1: Semen.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door. Пускай. Turns me on.
0: На зло ветра.
1: Anal.
0: Я делал, словно

0: dungeon.
1: Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от
2: Seaman.
0: Oh, master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит под
1: my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Дунжерин пустым и в поисках куда не знаю сам. Услышь, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит под
1: my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Дунжерин пустым.

0: На темных
1: Party.
0: Или на светлых сентиментальных, но я стою на
1: Party.
0: Дурацких
1: Bondage.

0: Assisting anal.
1: Подороги, я задираю кверху ноги. Поберегитесь, не дай.
0: Boy, boy, boy next door.
1: Отчаянный

0: вас.
1: Как хорошо придумал кто. О-о-о-то, что если
0: тебе
1: неохота.
0: Fucking do it.
2: Gay sex.

0: thing.
1: Ass.
0: This thing.
1: Ass.
2: И дело тут не в результат, а тех и прочее, и кста.

0: Я прошу прощения, а это Морг...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: пауче, сынок, подмастер. Это ж просто галимая попса. Ты больше не андеграунд.
1: А че, теперь реально Серег?
2: А Серег? Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
3: Сраная.
0: Сделано качественно, но все равно. Трек пол.

Dungeon Master. Ностальгия, крышка, не тянется в окошко. My car. Знакомая, это тошноты, рвота. Вась на выпускном. Здесь тихо, третий курс, боис, горота. 300. Лет как отпустила, хоплет. 100. Лет уже не слушает. Full Master. Солнце так же красивый тебе, как бой задира. Все еще красивый тебе, как бой задира. 300. Лет как отпустила, хоплет. 100. Лет уже не слушает. Full Master. Солнце так

Dungeon. Я обретаю. Семена. Я обретаю. Моя жизнь. Pull up our pants.

0: Billy. Є мой спасливый, сосу спасливый, если нет,
1: Dungeon Billy,
0: значит нет,
2: Семен,
0: все мои братки в
1: скейтборде,
0: об этом вкусе,
1: сидят,
0: боюсь, иду, покупаю,
1: лейтесфорд.

0: Рожусь под милый, да и бог.
1: That's what I believe.
0: Емусь под милый, сосусь под милый. Если нету, значит нету.
2: Ain't no.
0: И все мои братки в
2: гей-боре
0: об этом вкус сидят.
2: Horny.
0: Боюсь, иду, покупаю.
2: Latex.

0: Я буду говорить, что у меня все в порядке. В среднем человек в день может до 200 тысяч. Это я сейчас, а потом ты
1: Ты моя.
0: Танец
1: horny.
0: Сердце бестолково.
2: Hello, brothers.
0: Я буду
3: loop it up.
0: Один на один с этой комнатой цветных
2: fucking slaves.

начинали подыхать в андеграунде, ебали, зарабатываю сколько лет, аудиторы говорят, ну это ол, делай, у тебя нет, ты заебал на битах, ты продюсер, ты панчит, как у Лилу.

0: Кто сказал, что умерла, что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
2: секс.
0: Я
2: чувствую
0: назад каждый
2: гей, не фейнал,
0: fucking больней.
1: Dungeon Master,
0: this thing. Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться
2: гей-бой.
0: Это

0: Прижимаемся друг к другу.
1: Do anal.
0: И
2: чмоку.
1: Next door.
0: My cheeky slacky.
1: Deep dark fantasy.
0: А мне большие.
1: Latex gloves.
0: Это барбарики. Легкие как.
1: Fisting.
0: Anal. Фонарики. А мне большие.
1: Latex gloves.
0: Это барбарики. Устал.
1: Bondage.
3: Rip the skin.
0: Он хочет научить вас шевелить.
1: Finger in ass.
0: На носе.
1: Suction. Ass.
0: И пощекотать, а вовсе не.
4: Spanking.
0: My cheeky, slacky.
1: Deep, dark fantasy. Latex glove.
0: Это барбарики. Легкий как.
1: Fisting.
3: Deep.
1: Anal.
0: Фонарики. Они не ваши.
1: Latex glove.
0: Это барбарики. Мама.
1: Fisting.
0: Добра ты.
1: Fisting.
0: Просто так надо.
1: Fisting.
0: Просто так, чтобы.
1: $300
0: Достать надо стать.
5: Chief boss of this gym.
3: Yes. Next door.
0: They're
3: such good size and all.
0: Они не большие.
1: Latex gloves.
0: Это барбарики. Легкие как.
3: Suck some dick.
0: Oh,
1: dark fantasies.
0: Они не большие.
1: Latex gloves.
0: Это

0: Swallow my cum.
1: Ano mi pasuje?
0: Latex gloves.
1: Questo barbariki. Легкий.
0: $300.
1: Ako zagarej?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi pasuje?
0: Latex gloves.
1: Это барбарики.
0: Next door.
1: Мальчики. Сладкий как.
0: Swallow my cum.
1: Ano mi pasuje?
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкий как.
2: Rip the skin.
1: Ako zagarej?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi pasuje?
0: Latex gloves.
1: Это

0: веселый из Гаттингтона. На канале.
1: Us. What is your thinking? You have something in mind?

0: Anal.
1: Данула.
2: Семен.
1: Шли
3: головой
1: на юг.
3: Лейс
1: над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках моих.

0: bondage.
1: Переплетались
2: finger.
1: Женщины их
3: legs.
1: Пахло как
2: dungeon master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
2: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый белый свет. Воздух Данди смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: Вспыхнула Данген заката.
1: Swallow palm. Stick your finger in anal. Latex glove, lube it up.
2: Do it.
0: Do you commit it?
1: Make me
0: happy.
1: My dungeon master.
0: Я иду, как глубокий старец, узревший
1: next door.
0: Любоваться бассейном
1: gay party
0: на берегу в сокровенном блаженстве устремлен в бесконечное наслаждаться прекрасным осенним
1: gay party.

0: Dungeon da casa.
1: Welcome. Stick your finger in anal.
0: Latex love, lube it up.
2: La la la la la la la.
1: Make me happy again.
2: La la la la la la la.
3: Слышь, не понять. Я иду, как глубокий старец, узревший.
1: Next door.
3: Любоваться бассейном.
1: Gay party.
3: На берегу. В сокровенном блаженстве устремлен бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
1: Gay party.
3: Иду.

0: беда.
1: Все будет просто.
2: Каз.
1: Упадет.
3: Руи.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Лав.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: på smellen.
1: Suck dick.
2: Master
3: Van.
2: Delight.
3: Fisting
4: so deep.
0: И как назло.
2: Dungeon.
0: Нет снега.

0: Там называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: full master
0: и шпана. Парикмахер бегает, подстриги под нолик,
1: подстриги
0: под нолик. Я проездом
2: fucking comic. $300
0: в кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер дядя подстриги под нолик, подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя сила.
2: Сапшер.
0: Выходные прямо невыносимо.
1: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все и на, на глазах мы в... Зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: flash of spanking.
1: Спасибо и на том спасибо за.
2: Я fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молча поклянусь.
0: Oui, oui.

0: этот данжен.
1: Значит, нужно остаться. Начиная с...
2: Gay sex.
1: Получи...
3: God bless.
1: Сам себе...
0: Fisting ass.
1: Нафига этот...
0: Данжен.
1: Да кому я там...
0: Swallow.
1: Появлюсь в нем опять.
0: Finger.
1: Стыбе опять.

0: если бы я был
1: гей,
0: я бы имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macabre.
0: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Да очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, boy.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: point.
1: Настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели, изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если они

0: конечно, не важно. Я просто жду, когда уже они тебя...
1: Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 минут в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по...
2: Dungeon House.

бил болап. Когда меня развяжет страшно от того, что со мной будет дальше. Я так привык жить, постоянно ожидая. Bonded sex party.

0: верно.
1: Да они, они все думают, что ты... Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом... Надо выбираться отсюда. Я там буду прежде...

0: Сегодня ночью в старинный ужин горит
1: свой.
0: Как будто правда бывает
1: перед
0: Эссенция разливается волшебство. Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд.
1: Performance artists.
0: Скульптуры певчих.

пятый пульт. До середины валю с ног. Старинный пульт. Ну, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти дни, дурной спорт. Предупреждали слизиться. Но посмотрите, какой теперь у меня бьются в моих распущенных.

0: Бля, я не знаю, я сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
1: Прикинь, man. Ain't no. Bitch, nah. Glory to you.

0: Дашь перде много горни. Я лишь добавлю
1: семена
0: пиздуй обратно.
1: Dungeon.
0: Ты ищешь то, чем я сэк. Я лишь черчу тут
1: пенис.
0: Ты думал, что думал.
1: Full master. Full master.
0: Ты...

0: не хочу
1: Сарли.
0: Так одиноко, но греет душу.
1: Так.
0: Ты мой теплый
2: Latex glove.
0: Я не хочу
1: Four pants.
2: Fingering ass for master.
1: Oh
2: yeah.
1: Four pants.
3: Get back here, fucking
0: slave.
2: Latex glove.

Пап. Предъявите пап. Чтобы бы это чаще видел, а не зубную пасту. Могу спиздить. Сказать типа, не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит. Я гачи мать.

В этом dungeon сегодня все пьяны, семен даже кто не well. Покрепче, как drink люди. Что сегодня будет, сегодня отлупят. Я хочу прямо в рот дать. Я иду в купа не такие.

0: Master.
1: Семен.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon. Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не...
0: Master.
2: Бабу колымой.
0: Sister.

0: комнаты. Всего лишь сон, мгновение назад я был уверен, что
1: Get your ass out of here!
0: Все горит огнем, ночью я... Как же я...

0: Skin.
1: Вот ты прикинь, челы что-то там на гоня, да? А я за один
2: 300 бакс
1: получил, бля.
2: Бакс.
1: За
2: майком.

0: положу тебе
1: залупашку
0: я в ротик. Положу тебе маску и миску, молока налью тебе большую. Ты покушай мой.

0: Жирный труп, толстый мой, притолстый мой, жирный
1: бой.
0: После молока налью тебе
2: кунжа.
1: Сокшен.
0: Осторожно, не
1: свалоу.
2: Дикс.
0: Ух ты, моя рожа.
2: Ауч. Уи-уи.
0: А потом насыплю тебе
2: титаблос.
0: Самый длинный в мире будет твой
1: простейт.
0: Сделаешься ты большим-большим.
1: Дуи.
0: Буду я тобой гордиться.
1: Smack my balls.

0: cock.
1: Master.
2: Horny.
3: Suck some dick.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
4: Yeah. Boy next door.
5: He's lazy.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
6: Туда они все Fisting. Белые идут, я им всем объявляю.
5: Fuck you.
6: Если...
1: Bondage. Master.
6: Передо мной считай, что он уже...
7: Okay. Я не знаю, почему я решил...
1: Anal.
5: Fisting.
7: Может быть, все потому, что...
1: Shit and bombs.
7: Бесит. Ходят, блять, по улице со мною.
5: Fucking slaves.
7: Будь я даже эгер, я вас априори выше.
5: Fucking slaves.
7: Я в жопу долбил.
4: Boy next door.
7: Джин, а я Аладдин.

0: sex.
1: Всем, кто ложится, сак, спокойного, сак, сак, сак, цветет.
2: Bad cock. Bad cock.
1: Запах
2: make horny.
1: Самую рань.
2: Bad cock.

0: could have chill.
1: I swallow my cum.
0: Maggots. Идет по пятам. Чужим. Сомкнулся.
2: Door.
0: И бесится.
2: Man.
0: Чужим. Сомкнулся.
2: Door.
0: И бесится.
2: Man.
0: Десятки
1: fingers.

0: Я солнышей плавится и палец чужая страна.
1: This thing is 300 bucks.
0: Они всем
1: subject
0: на утра. Легко.
1: This thing is 300 bucks.
0: Они всем
1: subject
0: на утра.

0: I'll come over to you.
1: Сам кап. Рискнёшь сказать.
0: Don't stop. I'll come over you.
2: Так крепче.
0: Swallow my cum.
2: Врываясь во вражеский
0: ass.
2: Наш
0: horny.
3: Скачи.
0: Так.
2: Мы.
0: Coming.
2: Домой. Наши.
0: Horny.
3: Скачи.
0: Так.
2: Мы.
0: Coming.
2: Домой.

0: пальцами. Она вышла из худой отпечаток. Вставляя на кафеле, их она тебе. Доигрался ты, дурак, вот и вся эпитафия на. Падает тьма, засыпаешь, шпана просыпается. Там подруга вошась, муравейник. Как ротвейлер учит. Тому, как в это время те, кто наверху учит. И пока вертикально поделен. Она хватает машинально в постели. Даже не просыпаясь, мой дурак, но я улыбаюсь ей. Понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно. Все это началось с того звонка в понедельник.
1: Привет, это Кира.
2: Да.
1: Ты вообще хоть...
2: Assisting...
1: Тебе вместе вставать. Тут еще какой-то
2: Day.
1: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но, видимо...

0: Остальных пар
1: сбегаешь, чтоб не были.
2: The fucking D.
1: I know she put down.
2: I'm so horny.
1: Свой
2: семен
1: подарил. А где твое?
2: Do anal.
3: Gay party next.

0: Dessa высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту.
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что нет
1: гачи, бандаж
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый день
1: не anal
0: fucking больней.
1: Dungeon Master, this thing
0: только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться
1: gay boy.
0: Это мой.

0: Dungeon Master.
1: This thing. Только сильнее. И я слышу, как вторят со мной.
2: Я русский.
3: Fucking slave.
2: До конца.
4: Это

0: Dungeon
1: Party
2: у тебя
3: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
3: Do Ano.
4: Hello, brothers.
1: Gotcha.
2: Смех. Сегодня
0: Fisting.
2: Для всех.
1: Ouch. Oh, that hurts.
2: В руках
5: The semen.
3: Stick your finger in my ass. Do Ano.
0: Master.
2: Но трудно
3: Come.
2: Держать в себе.
5: Let's celebrate.
0: Yeah.
2: Каждый хочет
5: suck some dick.
2: Но рядом нет.
3: Stick your finger.
2: Ой.

0: между... Спанкинг.
1: Не надо. Между Эйдом и Адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе, был бы на земле.

0: Finger. Fisting.
1: Единственной на свете. Плыву я сквозь
0: Finger. Fisting.
1: К единственной на свете. Скорей я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.

0: пусть.
1: Ой, Марас.
0: Непременно найдем, вот, ведь так не бывает.
2: Данжин.
0: Что были потеряны.
3: Слышь.
0: Ведь так не бывает.
2: Данжин.

0: придет.
1: Пусть Billy, my ass.
0: Непременно найдет. Ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны.
2: Flash.
0: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны.
2: Flash.

0: Yes, my baby. Еще вчера я был Full master. Малый, сегодня я
1: Amazing.
2: Bad cock.
1: My ass.
0: И мама б не узнала.
1: And master.
0: Вызвал врача.
1: $300.

0: Нельзя прожить.
1: Do anal.
0: Понарошку и думать, будто...
1: Swallow my cum.
2: Семен.
0: Точно свалится на бошку. Иди, айда, чтоб попросту спал. И вот тогда, ну прямо так.
1: Gay bar.
0: Захочешь.
1: Anal. Sex.
0: Перестать. Но вот беда.
1: Stick finger.
0: Как не кстати.
3: Чего-то очень хочется.
1: Suck.
4: Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп. Суп.

0: борьбу не
1: принял.
0: На нас с небес сошла благодать.
1: Гей-марли?
0: Может,
1: вам
0: снится. Как жаль, что мне так хочется.
1: Так.
2: Да-да!
0: Это мечта. Как жаль, что мне так хочется.
1: Са!
2: Чистится!
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Са! Anal. Fisting.
0: Как жаль, что мне так хочется.

0: two fat cocks.
1: Сколько времени не виделись с тобой.
0: Boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

ума, шалят по подворотням. А не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты, пусть не по правилам.

0: Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато расслабляться.
1: Swallow up. Yes.
0: А пожелай ты...
1: Stick finger in your ass. Yes.
0: Пусть не по правилам...
1: Gay sex.

0: Dungeon Master.
1: Грызды, отдайте молодым. Этот год всем
0: фэнтези.
1: Всем год
0: penetration.
1: Не думал
2: и... Real, man.

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг наверное, я не доживу до своих.

0: I swallow my cum.
1: My ribs, darogu.
0: Yeah, fucking deep.
1: Я же, блядь,
0: fucking deep.
1: Только
0: bondage,
1: дорога мне.
0: Ass,
1: лишь дороговато.
0: Cum,
1: наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door,
1: под крышкой гроба.
0: Boy,
1: я не пытаюсь доказать себе, но чтоб кончить умирать не обязательно. Работай до пи***, потом
0: suck
1: до седьмого пота. Работай,
0: ты
1: важнее ведь всего работа. Да ты вообще
0: как
1: сказал мне всего.

0: Latex Club.
1: This game.
0: Latex Club. Latex Club.
1: This game.
0: Latex Club. Latex Club.
1: This game.
0: Latex Club. Latex Club.
1: This game.
0: Latex Club.
2: $300.
3: Но ты его не получила. Ведь я хотел послать тебе всю мою...
4: Yeah.

0: Anal.
1: Danilo.
2: Семена.
1: Шли
3: Головой.
1: На юг.
3: Лей.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках моих.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: флейски.
1: Пахло как
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: Ковча.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: door.
1: Товарини, мне.
0: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми...

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gotcha.
1: Но с неба падает только
0: three bucks.

0: славных ролях.
1: Билли Харрингтон.
0: А также
2: Ван Даркхолм.
0: Добро пожаловать.
3: Данжен.
4: Ой.
3: That comes me off. Performance.

0: Только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: subshare.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: Gay Sex.
1: Ой.
2: Называет в ухо. Не плачь.
0: Моя
2: молодость. Нам же бытовухи. Мы еще многое можем. Нам только
0: some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю, как
3: fucking slay.
2: Списанных ненужных.
0: Fucking coming.
2: Немодных, неизлечимых. Бой!
0: Моя
2: молодость
0: dick.
2: Обязательно будет тем.
0: Anal.
4: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
0: Fucks. Oh, I'm coming.

Люди всегда готовы дать свою жизнь. Кто этого должен? Так случилось со мной, так случилось и с тобой. Будь терпимее к ним и знай, быть всегда.

0: so horny. Back home.
1: Ты живая мишень.
0: Лезут с
1: Глорио. Но ничего. Готова класть, чтобы нас тебе дать. Высоко.

0: do anal.
1: Господа.
2: Oh yeah.
1: Здесь слушается
0: Master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
0: Dungeon.
1: А для вас я
2: Gay boy.
1: Как и вы для
0: Gay party.
1: Я плюю на
2: Fat cock.

0: Doga is at war against a far-reaching storm of disturbance and deletion. Nico Nico's economy is badly weakened, a consequence of carelessness and irresponsibility on the part of management.
1: Продажный
2: фокус. Лейс!
3: Yeah. Do anal.
1: Не внушает. И этот весь...
3: Bad cock.
1: Меня так раздражает. Присяжные, кончай!
2: Yeah.

0: от больших.
1: Boy next door.
0: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
0: Там другие люди.
2: Fuck you.
0: О которых совсем не поют, не снимают про них.
1: Sex.
0: Ведь они не в формате.
1: Bondage, gay website.
0: И не пишут про них.
3: Letterhead.
0: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
4: Билли Харрингтон.
0: В барах они не бывают. И в соляриях...
1: Don't do anal.
0: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
1: Dungeon.
0: Культуру. Не сидят в контактах...
4: Нико Долга.
0: Они...

0: Любовь это плохо, говорили на зло.
1: Anal. Dungeon back hack. Zombie tam. Dungeon back hack. Semen. Anal. Dungeon back hack. Dribble. Sack.

0: Anal. Dungeon.
1: Bad talk.
2: Gerbil.
3: Suck.
0: Do anal.
4: Letter
5: S. Semen.
6: Don't stop.
7: Плюнь мне в жопу.